хорошим зачем расставаться? Можно на время отложить, а потом вернуться. Но речь, конечно, не об отношениях с любимыми, как известно. Не расставайтесь, даже на миг делать это не рекомендуется. Глория Гейнер на Ретро FM в 3 часа и 20 минут. Дальше. Рики и Повери, Сандра, группа «Моральный кодекс». Это к вопросу о любимом. Все впереди, все рядом.

верно заметил кто-то из классиков, если не петь песни о любви, то о чем тогда вообще петь в этом мире? Рики и Повери на Ретро FM как раз вот и подтверждают этот нехитрый, в общем-то, но на 100% верный тезис. 3:35 в столице. Утро близится, друзья. Утро вторника. Совсем скоро услышим группу «Секрет», «Альфавиль» и «Ace of Base» на Ретро FM. Я всем желаю отлично провести это время. Неважно, ночь ли у вас по московскому времени или же уже близится утро где-нибудь там за Уралом. Главное, чтобы было все в удовольствии.

А я всегда в этом куплете, вернее, в этом припеве пою. Все равно я твердо знаю, мы победим. Оно как-то более жизнеутверждающе звучит слово. Согласитесь, друзья, мы победим. В общем-то, других слов здесь и не надо больше. Группа «Секрет» на Ретро-ФМ в 3 часа 50 минут. Дальше «Modern Talking» и «Земля, ветер, огонь» на Ретро-ФМ.

0: просто слов не хватает, и тогда уже в помощь им идут жесты, эмоции, мимика, в конце концов цифры тоже, вот о них чуть позже. 4:20 в столице, это FR9 на Retro FM, меня зовут Андрей Мареев, всем желаю доброго наступающего утра, друзья. Скоро Милен Фармер, Сергей Беликов и Альказар на Retro FM.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

по моему личному, но тем не менее весьма твердому мнению, один из лучших женских голосов мировой рок-музыки — Маришка Верес, группа Шокенблю на Ретро FM. 4:35. Дальше голоса и песни, которые этими голосами исполняются, которые наверняка не дадут вам спокойно спать, если вы сейчас вдруг это захотели. Дуэт Рейжа, Рики Повери и Владимир Пресняков.

Вот обратите внимание, друзья, что лучше всего, правильнее всего и как-то спокойнее и надежнее слово «всегда» звучит не в обычной речи прозаической между двумя и более людьми, а именно в песнях, в художественном произведении, потому что в обычной жизни слово «всегда» как-то доверия нету. Дуэт «Рейжа» на Ретро-ФМ 4.50.

мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Рисковые ребята, конечно, те, кто отправляется в путешествие в один конец. Собственно говоря, не заботясь о том, что их, может быть, ждут дома, а может быть, никто и не ждет, поэтому даже скорее всего. Короче говоря, всем, кто отправляется в такое путешествие, с удовольствием посвящаю эту песню от группы Eruption. На Retro FM она звучит в 5.20. Доброго всем утра, друзья, и пусть ваше путешествие будет как минимум удачным. Скоро ансамбль Joy, Катя Лель на Retro FM.

5:35. Столица дальше, ансамбль «Земляне». Бонни Тайлер и E-Type на Ретро-ФМ. Доброго утра вам, друзья. Не прощаемся, как раз наоборот. Приветствуем новый наступающий день.

Ну, с опасностью, конечно, шутить лучше не надо, а вот улыбнуться я рекомендую всем, не только каскадерам, а представителям всех-всех-всех профессий, потому что, как говорится, все профессии важны, выбирай на вкус. Ансамбль «Земляне» на Ретро-ФМ в 5 часов 50 минут. Дальше услышим Кальминок и Бонни М на Ретро-ФМ.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: нас с вами, друзья, не связывало. Самое главное, чтобы не нашлось ничего на свете, ничто, ничего, что было бы способно нас разлучить. Правда же? Группа «Мираж» на Ретро-ФМ, 6 часов и 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше о том, что связывает и не разлучает. Группа «Блю Систем», «Веселые ребята» и «Симплеры».
1: Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Но вот смотрите, все как замечательно складывается. Сначала помаршировали немножечко на месте, а тут уже и предложение потанцевать поспело от Ace of Base. Так что, друзья, если хотите совместить утреннюю гимнастику с утренними же танцами, нет препятствий для героев. Никто вам не помешает это сделать. А совсем скоро уже послушаем Умберто Тоци и Льва Лещенко на Ретро FM. В Москве 6 часов и почти 50 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Это должно было случиться в 7 утра в столице.
1: Но это не все новости. В новый день входим подготовленными. Вадим Ривман помогает нам это сделать. Он принес свежие новости. Вадим, доброе утро.
2: Обязательно прочитаю их. Доброе утро. Итак, спасательная операция развернулась на склоне Эльбруса. 8 альпинистов возвращались в базовый лагерь после восхождения, когда резко испортилась погода. На место выдвинулись спасатели и оказывают в данный момент людям помощь. Ранее сообщалось, что спасатели начали поиски группы из 8 альпинистов, которые не вышли на связь во время восхождения на Эльбрус. С вечера понедельника и до утра вторника в сторону московского региона летело 620 беспилотников. Как сообщил мэр Сергей Собянин, 180 дронов были уничтожены уже в московском регионе. Между тем, как минимум 8 пассажирских рейсов не смогли совершить посадку в аэропортах Москвы из-за ночных ограничений. Эту информацию со ссылкой на представителей столичных авиаузлов передает агентство ТАСС. 7 самолетов, летевших во Внуково, были перенаправлены на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Московское Шереметьево. Один борт совершил возврат в аэропорт вылета. В России с 1 сентября удвоится лимит сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ на официальном интернет-портале правовой информации. Как уточняет агентство, изменения не распространяются на тех, кто работает во вредных условиях или же в государственных и муниципальных учреждениях. Для них лимит по-прежнему составит 120 часов в год. Для привлечения некоторых сотрудников работодатель должен будет получить их письменное согласие. Кроме того, у них не должно быть противопоказаний по состоянию здоровья. В Хабаровском крае уровень Амура у Комсомольска на Амуре превысил опасную отметку. За сутки река поднялась на 9 сантиметров и достигла отметки в 452 сантиметра. Под угрозой оказались близлежащие жилые районы и садоводство. До этого паводок привел к подтоплению 43 домов и 232 приусадебных участков в 12 населенных пунктах Забайкальского края. На последнее, на аукционе в США продан самый дорогой американский автомобиль в истории. Как пишут СМИ, на торгах в Монтерее автомобиль Shelby Cobra Daytona Coupe 1964 года ушел с молотка почти за 43 миллиона долларов. Теперь он является самым дорогим американским автомобилем, когда-либо проданным. Daytona Coupe создавали, чтобы победить Ferrari. Coupe было разработано для соревнований с итальянскими автомобилями в гонках на выносливость. Ну что, Юра, нам бы вот такой скорости сейчас с утра.
1: Слушай, а мы и так с тобой уже везде успели. Мы раньше всех приходим на работу. Тоже такие ребята, на самом деле, не из последнего, не из робкого десятка.
2: Разгоняемся тогда. Я еще о курсах валют. На сегодня доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98.34. Ну а далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам доброго утра.
3: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.

0: нет, они, вот и не прощай. А вот и только здравствуйте, во-первых, для начала. Летняя смена. Группа «Секрет», спасибо. В жарких странах, ну, у нас, знаете, здесь тоже не кисло, не холодно. Прекрасно, так как надо. Доброе утро. Юрий Гурьянов здесь. Сейчас о важном.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Так, 18 августа, вторник. Ну, пришло время действовать и воплощать в жизнь ранее намеченные планы. Во второй половине дня могут появиться скрытые обстоятельства, что потребует выдержки и умения грамотно распределять свои силы. Итак, овны, конкретный шаг в сфере совместных дел в первые часы дня дастся легче, чем обычно. Тельцы, найдите баланс между искренностью и вежливостью, тогда вы сумеете выразить себя и не задеть другого. Близнецы, обустройство рабочего пространства благотворно скажется на вашем настроении и продуктивности. Раки, назидательные нотки в общении с детьми скорее усугубят ситуацию, чем возымеют положительный эффект. Львы, оптимизм и заряд энергии позволят вам взяться за дела, которые раньше пугали объемом. Девы, последовательность и выверенность в общении с ближайшим окружением сегодня сработают лучше, чем красивые обещания. Весы, если посмотрите шире на свои финансовые возможности, откроется то, что вы раньше не замечали. Скорпионы, желание все контролировать может утомить, позвольте себе немного отпустить ситуацию. Стрельцы, если в начале дня на поверхность всплывут давние или скрытые вопросы, не пытайтесь сразу разложить все по полочкам. Постепенно, это главное правило. Козероги, излишняя деликатность кого-то из окружения сегодня может только запутать ситуацию. Придерживайтесь тактики, говорите прямо и открыто. Водолеи, настройтесь на интенсивную работу без ожидания признания, особенно со стороны начальства. Рыбы, не стоит доказывать свою правоту, если вы чувствуете, что спор эмоционально накаляется.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Это легендарная группа KISS. Кстати, когда в 83-м году участники впервые показали свои настоящие лица, которые долгое время скрывались под тем легендарным черно-белым гримом, популярность группы снова выросла неимоверно. Вот, кстати, это и есть ответ на вопрос, почему Retro FM такая популярная радиостанция. Потому что мы ничего не скрываем от своих слушателей. Говорим все как есть, друзья. Вот выпустили новое мобильное приложение, значит, надо все рассказать, чтобы все знали абсолютно. Кстати, называется это мобильное приложение наше новое Radio Hub. Наслаждаемся лучшей музыкой, конечно, эфиром Retro FM прежде всего, также подкасты популярных шоу, которые выходят в эфире Retro FM. Все это абсолютно бесплатно, без регистрации. Еще раз, приложение называется Radio Hub, чтобы ничего не перепутать. Слушаем, наслаждаемся, где бы мы ни находились. Вот сейчас, в ближайшее время, красивая музыка к нам вернется уже очень-очень скоро. Сергей Минаев на подходе, Royal Jiggles и много чего еще. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз доброе утро.
1: Летняя смена на Retro FM. Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже, даже чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Homeberry все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
9: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: И такой, знаете, разговор с отпуском. Ну, у тех людей, которые еще туда не сходили в него. Рядом дым. Или про зарплату. Не знаю. Выберите нужные. Можно подчеркнуть нужные. Можно все сразу подчеркнуть. Это нормально. Это, в принципе, все мы люди. Все поймем обязательно. Сергей Минаев. Суперхит. В эфире Ретро-ФМ в летней смене. Карнавал. В Москве уже 7 часов и 30 минут. Самое время, наконец, узнать новости последние. Вадим Ривман пришел рассказать. Вадим, доброе утро.
1: Обязательно это сделаю. Доброе утро. Итак, Минпросвещение утвердило сроки нового учебного года и число первоклассников. Новый учебный год в школах наступит 1 сентября и окончится не ранее 26 мая. Об этом сегодня сообщили в Минпросвещении. В министерстве пояснили, что окончательные сроки обучения образовательные организации определяют сами на основе рекомендованного графика. Школы могут либо принять федеральный образец, либо же разработать собственный календарь. При этом в графике учитываются региональные и этнокультурные особенности, а также плановые мероприятия. Россия и КНР могут сохранить безвизовый режим на постоянной основе. Посол Китая в Москве выступил за то, чтобы безвиз между странами действовал на постоянной основе. Сейчас, напомню, россияне могут находиться в Китае без визы до 30 дней. Такие же условия для граждан КНР при поездках в Россию. Нынешний порядок рассчитан до конца 2027 года. Ранее в российском МИДе сообщали, что Москва и Пекин обсуждают возможность сделать безвизовый режим постоянным. По данным Минэкономразвития, в первом квартале этого года число взаимных туристических поездок достигло 825 тысяч. Это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. 620 беспилотников направлялись в сторону московского региона со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. 180 дронов были ликвидированы. Сотрудники экстренных и оперативных служб работают на местах падения сбитых дронов. После прохладных дней в центральной России снова станет теплее. По данным синоптиков, на этой неделе температура местами будет подниматься до плюс 26 градусов. При этом погода останется переменчивой. Периоды потепления будут чередоваться с дождями. В субботу воздух может прогреться до плюс 26. Местами возможны кратковременные дожди. Ну а в воскресенье температура понизится примерно на пару градусов. Полузащитник сборной Испании Родри подтвердил свой переход в Барселону. Футболист уже прилетел в столицу Каталонии. Ранее сообщалось, что испанский клуб заплатит за 28-летнего хавбека 60 миллионов евро. Родри перебрался в английский Манчестер Сити из Атлетико в 2019-м. В составе команды из Манчестера он 4-жды выиграл чемпионат Англии, 3-жды кубок английской лиги, 2-жды кубок страны. Ну а вместе со сборной Испании Родри становился чемпионом Европы в 2024-м и 2026-м годах уже на чемпионате мира. И еще курсы валют. Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98.34. Ну а далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: 92 дня лето длится. Я сейчас я математика включил. Я же не просто так это все начал. И 14 дней у нас, получается, осталось. Сколько значит это 1/31? Нет, ну одну не так и мало. Если я сейчас не ошибаюсь, то 1/6 лета еще впереди. Это хороший способ себя успокоить. Ладно, но особо-то, может быть, никто и не переживал. А вдруг нам там какое-нибудь бабское, ну, в смысле, бабье лето красивое, потом еще природа подкинет. Это совсем красота будет. Будем на это рассчитывать. Под такую-то музыку уж тем более. Группа Форум, Виктор Салтыков впереди. Пол Янг и Бритни Спирс тоже не за горами. Все это здесь, на Ретро ФМ в Москве уже. 7:36. Доброе утро.
1: Новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: яркая, узнаваемая, легендарная Бритни Спирс в летней смене. Baby, one more time. Еще разок, детка. Ну или по-нашему, эх, раз, еще много-много раз. Ну, настолько много, чтобы не считать даже, ладно? Ну, например, музыку же мы классную не считаем. Вот ее много. Она же, ну, не знаю, не калории какие-нибудь лишние, чтобы ее считать, правильно? Вот от нее только польза. Поэтому продолжаем принимать внутрь или наружно, неважно, можно и вообще и так, и так. Кроме лучших песен, скоро в летней смене новости, гороскоп. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
9: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
10: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
11: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито «Путешествия». Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
15: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
16: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: 8 ООО. О, уже 8, что ли? Ну надо же. А я думаю, что это Вадим Ривман пришел, потянулся тут к микрофону и просто потянулся. Доброе утро.
1: Не просто так с новостями, да. Доброе утро всем. Итак, для школьников определили максимальное количество уроков в день. Оно варьируется в зависимости от класса. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения. Например, для первоклассников с сентября по октябрь объем максимально допустимой нагрузки составит 3 урока в день, в ноябре-декабре уже 4. Для вторых-четвертых классов максимально допустимая нагрузка составит не больше 5 уроков в день. Объем максимально допустимой нагрузки для 5-6 классов это 6 уроков в день, а для 7-11 классов 7. Семейные пары и студенты с детьми с нового учебного года получат преимущественное право на отдельные комнаты в общежитиях российских вузов. Об этом рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина. По ее словам, образовательные организации обязали размещать на своих сайтах информацию о наличии комнат семейного типа в общежитиях. Также вузы должны будут создавать условия, позволяющие совмещать обучение и семейные обязанности. На Камчатке туристов предупредили об опасности Ключевского вулкана. Отдыхающим настоятельно не рекомендуют подниматься на его склоны из-за риска падения раскаленных обломков и вулканических бомб. Об этом пишет РИА Новости. С утра 17 августа над Ключевским сформировался непрерывный пепловый шлейф. Он протянулся более чем на 1000 километров в юго-восточном направлении. В Хабаровском крае уровень реки Амур у Комсомольска-на-Амуре за сутки вырос на 9 сантиметров и превысил опасную отметку. Под угрозой оказались несколько жилых микрорайонов и садоводств. Жителей домов призывают убирать урожай, а ценные вещи переместить на чердак или второй этаж. Ранее паводок привел к подтоплению 43 домов и 232 приусадебных участков в 12 населенных пунктах Забайкальского края. Там в нескольких округах, а также в Чите действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Ну и последняя. Китайская компания представила новую модель робота. Он называется Супермен. Человекоподобная модель оснащена нижними конечностями. Она способна совершать вертикальные прыжки высотой аж до 2 метров. Это превосходит возможности живого человека. Робот также развивает скорость почти 13 метров в секунду. Это быстрее, чем бегает Усейн Болт, который считается, напомню, самым быстрым человеком в мире. На разработку модели ушло около 3 месяцев. В дальнейшем авторы намерены усовершенствовать его свойства. Ну что, Юра, Усейн Болт расстроен, как ты думаешь?
0: Мне кажется, конечно, у него конкуренты явно появились. 13
1: метров в секунду.
0: Представляешь, какая доставка теперь быстрая будет?
1: Да.
0: Ты только к телефону потянулся, а тебя уже в дверь стучат всеми конечностями.
1: Да. Главное, кофе не расплескать.
0: А ты вообще не собирался ничего заказывать даже.
1: Да-да-да. Ну, а я собирался и обязательно расскажу о курсах валют на сегодня. Курс доллара 85 рублей 1 копейка, евро 98.34, а далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
2: Летняя смена.

0: Финси, вы тоже здесь. А, ну ладно, раз вы здесь, давайте тогда посмотрим, что у нас там в гороскопе сегодня.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 18 августа, вторник. Пришло время действовать и воплощать в жизнь ранее намеченные планы. Во второй половине дня могут проявиться скрытые обстоятельства, что потребует выдержки и умения грамотно распределять свои силы. Итак, подробнее. Овны. Конкретный шаг в сфере совместных дел первые часы дня дастся легче, чем обычно. Да. Тельцы, найдите баланс между искренностью и вежливостью, тогда вы сумеете выразить себя и не задеть другого. Близнецы, обустройство рабочего пространства благотворно скажется на вашем настроении и продуктивности. Раки, назидательные нотки в общении с детьми скорее усугубят ситуацию, чем возымеют положительный эффект. Львы, оптимизм и заряд энергии позволят вам взяться за дела, которые раньше пугали объемом. Девы, последовательность и выверенность в общении с ближайшим окружением сегодня сработают лучше, чем красивые обещания. Весы, если посмотрите шире на свои финансовые возможности, откроется то, что вы раньше не замечали. Скорпионы, желание все контролировать может утомить, позвольте себе немного отпустить ситуацию. Стрельцы, если в начале дня на поверхность всплывут давние или скрытые вопросы, не пытайтесь сразу разложить все по полочкам. Козероги, излишняя деликатность кого-то из окружения сегодня может только запутать ситуацию. Придерживайтесь тактики говорить прямо и открыто. Водолеи, настройтесь на интенсивную работу без ожидания признания, особенно со стороны начальства. Ну и рыбы, не стоит доказывать свою правоту, если вы чувствуете, что спор эмоционально накаляется. Да.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.
2: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The more she

0: Это Пэтти Райан, Love is the name of the game в летней смене на Ретро ФМ. История
1: про любовь с явным запросом на взаимность. Ну, наши с вами утренние запросы как будто бы пока более скромные. Проснуться, потянуться, и чтобы, ну, из шума только, может быть, звук кипящего чайника или работающей кофемашины, что там уже вам ближе и актуальнее. Ну и, конечно, на будильнике что-нибудь классное, да? Вот в качестве будильника сейчас Пэтти Райан была, а вообще много классных хитов здесь на Ретро ФМ мы уже запланировали. Продолжим наслаждаться, просыпаться все вместе. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 8 часов. И сейчас, погодите. Вот сейчас. О, все, 20 минут.
2: Летняя смена на Ретро ФМ. С новым летним утром. Ретро ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро ФМ.
3: В Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
2: Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Сал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
6: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
7: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
9: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
11: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький. 140 рублей. Курица на мангале 400 рублей. А в Старом замке с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
12: Делайте ремонт.
13: Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле?
12: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
15: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
16: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Рики Мартин, конечно, один из самых ярких артистов, которого мы знаем. She Bangs здесь, на Ретро FM в летней смене. Ну, вот его слова, например, каждый раз, когда выходя на сцену, я даю частичку своей души зрителям. Не могу жить без этого энергообмена. И не просто пою песни, я рассказываю истории, которые прожил сам. Вадим Ривман тоже рассказывает истории, которые проживаем все мы. Доброе утро.
1: О новостях обязательно, да, расскажу. Доброе утро. Итак, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об отражении масштабной атаки дронов на Подмосковье. ПВО нейтрализовали более 150 беспилотников. В своем телеграм-канале губернатор написал, что в Раменском округе в результате падения беспилотника на частный дом пострадал один человек, и еще один был ранен в Коломне. Кроме того, беспилотник попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка. Пожар там уже локализован. Но аэропорты столичного авиаузла до сих пор работают с ограничениями. Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще 10 украинских дронов, летевших в столицу. Число беспилотников, сбитых на подлете к Москве, достигло 103. Ранее Собянин сообщал, что со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра в сторону московского региона летели аж 620 дронов, из них 180 были уничтожены уже непосредственно в московском регионе. С 1 сентября максимальная продолжительность сверхурочной работы для россиян увеличится со 120 до 240 часов в год. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В нем уточняется, что возможность переработок до 240 часов появится у тех работников, чьи компании предусмотрят это в коллективном договоре. Для некоторых категорий работников ограничения останутся прежними и не смогут меняться, в их числе занятые, например, во вредных условиях, а также сотрудники государственных и муниципальных учреждений. В России годовая инфляция в июле текущего года снизилась до 5,98% на 10%, по сравнению с июнем. А об этом сообщается на сайте Центробанка. Там обратили внимание на влияние топливного рынка. В июле рост цен на топливо сказался на стоимости многих товаров и услуг. Россия и КНР могут сохранить безвизовый режим на постоянной основе. Посол Китая в Москве выступил за то, чтобы безвиз между странами действовал постоянно. Сейчас россияне, напомню, могут находиться в Китае без визы до 30 дней. Такие же условия действуют для граждан КНР при поездках в нашу страну. Нынешний порядок рассчитан до конца 2027 года. Ранее эту информацию подтвердили и в российском МИДе. Еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98.34. А с вами остаются Юрий Гурьянов и летняя смена Ретро FM. С добрым утром!

0: до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Устал от боли? Реши эту проблему в центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
7: Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
8: Осетия. Место, где отдых вкусный.
9: Первый супермаркет республики «Стейтон» предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
11: Командные випки на 5 мест.
10: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
11: А еще две комнаты с PlayStation 5.
10: Клуб CyberX.
11: Мощное железо и топовая периферия.
10: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
11: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
11: Круглосуточно.
12: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Итак, очередные рассуждения по поводу одного из самых утренних напитков. Разбит, друзья мои, миф о том, что холодный кофе, ну, в том числе и с добавлением льда даже, якобы теряет какие-то свои полезные свойства, в отличие от привычного горячего ароматного. Но, на самом деле, по мнению специалистов, температура тут вообще ни при чем. Главное, чтобы все необходимые ингредиенты содержались. А самым полезным считается эспрессо, то есть кофе без молока и сахара.
1: Ну, не знаю, конечно, я бы тут...
0: Смотря для чего польза. Для, если психологического, психического состояния нет. По мне, так лучше сахара все-таки добавить. А еще, знаете, по утрам вообще лучшим напитком, наверное, как многие скажут, просто водичка. Это вот просто the best. Летняя смена на Ретро FM. Скоро новости и гороскоп. Мы продолжим. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
2: Летний день. Начинается с летней смены на Ретро FM.
3: Реклама.
4: Оформите карту Magnit Pay VTB с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Женя Магнит, акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
9: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Нас Москвич». Не оферта.
12: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
13: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО 0+.
14: Интернет-поток RetroFM 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: Как вы насчет 9 утра? Подойдет такой вариант? Ну вот и здорово, прекрасно. Вот чувствуешь, что как будто чего-то не хватает. Ну, естественно. Вадима Рибмана не хватает с новостями, а он уже как раз здесь.
1: Доброе обязательно утро. С ними, конечно, доброе утро. Итак, Швейцария движется в сторону ужесточения выдачи виз россиянам. Об этом заявил генконсул нашей страны в Женеве Игорь Попов. Он отметил, что сейчас, несмотря на цель поездки, нет никаких гарантий, что Швейцария выдаст визу россиянам. Граждане сталкиваются с множественными отказами, а документы, если и выдаются, то четко под датой поездки, отметил дипломат. Горячая линия для пострадавших при атаке беспилотников работает сейчас в прокуратуре Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства. Линией можно воспользоваться для подачи жалоб и получения правовой помощи. Ранее, напомню, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об отражении масштабной атаки дронов на Подмосковье. ПВО нейтрализовали более 150 беспилотников. Стенка вулкана Ключевская сопка на Камчатке частично обрушилась. По данным специалистов, сейчас активность вулкана стабилизировалась. Над вершиной наблюдается выброс парогазовой смеси с незначительным содержанием пепла. Интенсивность выхода лавовых масс на поверхность остается низкой, а активных лавовых потоков сейчас нет. Срок приема заявок на получение семейной налоговой выплаты необходимо продлить с конца сентября до декабря или Нового года, чтобы большее количество граждан смогло воспользоваться этой мерой поддержки. Об этом агентству ТАСС заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбаченко. По его мнению, многие семьи еще не знают о новом инструменте поддержки и не успели разобраться, положена ли им выплата. Ну и последнее. Тульский губернатор решил не беспокоить мэра, который заснул на совещании. В ходе заседания в режиме видеоконференции глава Тульской области Дмитрий Миляев обратил внимание на то, что руководитель Богородицка Вадим Игонин задремал во время выступления регионального министра спорта. Тульский губернатор не стал тревожить спящего коллегу, объяснив это заботой о его отдыхе. «Пусть Игонин выспится, отключайте Богородицк, а потом главу ко мне пригласите», заявил он в прямом эфире. Добавлю, что заседание транслировалось в открытом доступе на официальном портале регионального правительства. Этот эпизод, естественно, не остался незамеченным зрителями. Ну что, Юра, как-то не очень хорошо получилось.
0: Ну, как будто бы. Ну, чуть-чуть маленькая неловкость. А представляешь, что он потом придет, да, на встречу с губернатором отдельно, вот так уже тет-а-тет, и представляешь, если он там еще уснет? Ну, когда с ним будут разговаривать.
1: Или просто проспит это заседание.
0: Как его тогда, куда его тогда отключать будут?
1: Да, не будем об этом думать, да. Он исправится обязательно. А я еще о курсах валют расскажу на сегодня. Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98.34. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.
2: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Ну, неплохой вариант развития событий, конечно. Дмитрий Маликов, кто тебе сказал, кто тебе шепнул, кто тебе принес последнюю информацию? Я знаю, кто. Да сейчас будут подробности, расскажу. Все, вот буквально через секунду. Оп.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Он самый, самый астрологический из всех астрологических, самый гороскоп из всех гороскопов. 18 августа, вторник, пришло время действовать и воплощать в жизнь ранее намеченные планы. Во второй половине дня могут проявиться скрытые обстоятельства, что потребует выдержки и умения грамотно распределять свои силы. Овны. Конкретный шаг в сфере совместных дел в первые часы дня дастся легче, чем обычно. Тельцы. Найдите баланс между искренностью и вежливостью, когда вы сумеете выразить себя и при этом не задеть другого. Близнецы. Обустройство рабочего пространства благотворно скажется на вашем настроении и продуктивности сегодня. Раки. Назидательные нотки в общении с детьми скорее усугубят ситуацию, чем возымеют положительный эффект. Львы. Оптимизм и заряд энергии позволят вам взяться за дела, которые раньше пугали своим объемом. Девы, последовательность и выверенность в общении с ближайшим окружением сегодня сработают лучше, чем красивые обещания. Весы. Если посмотрите шире на свои финансовые возможности, откроется то, что вы раньше не замечали. Скорпионы. Желание все контролировать вокруг может утомить. Позвольте себе несколько отпустить ситуацию. Стрельцы. Если в начале дня на поверхность всплывут давние или скрытые вопросы, не пытайтесь сразу разложить все по полочкам. Козероги. Излишняя деликатность кого-то из окружения сегодня может только запутать ситуацию. Придерживайтесь тактики говорить прямо и открыто. Водолеи. Настройтесь на интенсивную работу без ожидания признания. Да, такое иногда надо делать, особенно признание со стороны начальства. Рыбы. Не стоит доказывать свою правоту, если вы чувствуете, что спор эмоционально накаляется.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Пою, когда утекает только что выданная зарплата на оплату всяких счетов, покупку всего важного, необходимого, ну и так далее. Goodbye, my love. Goodbye. До новых и волнующих встреч. А между тем, друзья, выяснилось, что, оказывается, среди нас достаточное количество довольных уровнем своих доходов. Ну, 13%, например, россиян заявили, что их вообще полностью устраивает их нынешний доход. При этом 38% еще считают свой доход подходящим для вполне себе комфортной жизни. Ну, 38 плюс 13, 51. Получается, контрольный пакет довольных. Ну, в общем, это хорошо. То есть больше половины. Ну, чуть-чуть. Ну, давайте зато осознавать следующий факт, что музыкой мы все снабжены на 100%. Каждый из нас, это, конечно, касается исключительно слушателей Retro FM, но понимая, насколько нас много, ты чувствуешь некую удовлетворенность. В том числе и от летней смены, от утреннего эфира здесь на Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Вторник, 18 августа. Продолжается.
1: Летняя смена на Retro FM.
2: Реклама.
3: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
5: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
6: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты. И соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: FM. Еще что-нибудь хорошее, например. Ну вот, например, новости от Вадима Ривмана прямо сейчас на Ретро-ФМ.
1: Да, обязательно будут. Расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, компания Wildberries опровергла сообщение о серьезном пожаре в логистическом центре в районе Атлант-парка. Это в Богородском городском округе Подмосковья. ВБ сообщили, что логистический комплекс компании в этом районе Подмосковья получил незначительные повреждения. Обломки дрона только задели стену здания. Сотрудников склада заблаговременно эвакуировали. Пострадавших нет, товары тоже целы. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что украинский беспилотник попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка в Богородском городском округе, спровоцировав пожар, который уже локализовали. Всего же на территории Подмосковья за минувшую ночь были сбиты более 150 дронов. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Павлово-Посадском округе. Там сгорел частный дом и загорелась кровля многоквартирного дома. Есть пострадавшие в Раменском округе, в Богородском округе и в Коломне. Минпросвещение России определило продолжительность нового учебного года. Он начнется 1 сентября и завершится не раньше 26 мая. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения. Ведомстве уточнили, что на основе этих рекомендаций образовательные учреждения сами утверждают сроки, могут как использовать федеральный учебный график, так и составить на его основе собственный. Также отметили в Минпросвещении, учитываются региональные, этнокультурные традиции, плановые мероприятия. В этом году, по данным ведомства, в российские школы пойдут около 17,5 миллионов детей, из них в первый класс 1,5 миллиона человек. Ранее сообщалось, что в новом учебном году российских школьников ждут удлиненные осенние каникулы, которые продлятся аж 12 дней. Между первой и второй четвертями каникулы пройдут с 26 октября по 3 ноября, а 4 ноября праздник – День народного единства. В Москву прилетели члены сборной страны по художественной гимнастике. Девушки триумфально выступили на чемпионате мира в немецком Франкфурте на Майне. В столичном аэропорту их встречали десятки поклонников. В первенстве планеты наши гимнастки участвовали впервые после 5-летнего перерыва, отмечу. Особенно спортсменки гордятся золотом в командном многоборье. Эта дисциплина считается одной из самых престижных. Россиянки не оставили шансов соперницам из Болгарии и Китая. И еще назову курсы валют. Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98.34. А далее Юрий Гурьянов и летняя смена Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: На Ретро ФМ продолжается летняя смена. 18 августа, вторник на календаре. Сегодня, между прочим, день лучших друзей отмечается. О, так это про нас с вами, что ли, получается? Мы же лучшие друзья. Так, день никогда не сдавайся, тоже хороший праздник. Праздник топора, ну, наверное. Так, день географа тоже сегодня еще отмечают, поэтому всех с профессиональным праздником, всех, кто имеет к этому отношение. Еще день интуитивной прозорливости. Ну, уж не знаю, насколько она моя интуитивная, моя прозорливость интуитивная, имеется в виду. Вот. И насколько моя интуиция прозорлива. Но вот вангую, предсказываю, что день будет музыкальным у нас с вами. И утро в том числе, и красиво музыкальным прямо здесь, на Ретро FM.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль, 100 грамм.

0: Сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
1: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Because the night, из-за ночи. Ну, конечно, ночь во всем виновата. Она одна во всем виновата, да. Даже виновата в том, что я в ней, в этой самой ночи, не сплю. Но, как там говорится, во всех бедах я склонен винить лишь только всех окружающих. Да нет, нет, это неправда на самом деле. Да и все нормально, и бед-то никаких нет. Все хорошо, правильно. Музыка на месте. Мы с вами тоже тут рядышком с приемниками и с другими девайсами, на которых можно успешно прослушивать ретро-ФМ. 9 часов и 49 минут московское время. Классная музыка впереди. Меня зовут Юрий Гурьянов. Вторник, 18 августа, продолжается. Доброе утро.
1: Летняя смена на ретро-ФМ.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись. А поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
7: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
8: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
9: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
11: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
13: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
14: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
15: Милый, собираем чемоданы.
16: Мы же только разобрали.
15: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
17: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
18: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
19: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Московское время 10 часов утра. Но это как 9, только на час больше получается. Вадим Ривман снова здесь и с новостями. Будет сейчас все рассказывать.
1: Вадим, обязательно с ними. Да, доброе утро, всем привет. Итак, для школьников определили максимальное количество уроков в день. Оно варьируется в зависимости от класса. Это следует из методических рекомендаций, опубликованных Минпросвещения. Для первоклассников с сентября по октябрь объем максимально допустимой нагрузки составит 3 урока в день. В ноябре-декабре уже 4. Для вторых-четвертых классов максимально допустимая нагрузка составит не больше 5 уроков в день. Объем максимально допустимой нагрузки для пятых-шестых классов это 6 уроков, а для седьмых-одиннадцатых 7 уроков в день. В России годовая инфляция в июле текущего года снизилась до 5,98%. Это на 0,4% меньше по сравнению с июнем. Об этом сообщается на сайте Центробанка. Там обратили внимание на влияние топливного рынка. В июле рост цен на топливо сказался на стоимости многих товаров и услуг. До этого министр экономического развития Максим Решетников отмечал, что российская экономика успешно справляется с вызовами и ограничениями. Он подтвердил свои слова тем, что инфляция в стране снижается, а безработица остается на минимальном уровне. Семейные пары и студенты с детьми с нового учебного года получат преимущественное право на отдельные комнаты в общежитиях российских вузов. А об этом рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина. По ее словам, образовательные организации обязали размещать на своих сайтах информацию о наличии комнат семейного типа в общежитиях. Также вузы должны будут создавать условия, позволяющие совмещать обучение и семейные обязанности. После прохладных дней в Центральной России снова станет теплее. По данным синоптиков, на этой неделе температура местами будет подниматься до плюс 25-26 градусов. При этом погода останется переменчивой. Периоды потепления будут чередоваться дождями. В субботу воздух может прогреться до плюс 26. Местами возможны кратковременные дожди. Но в воскресенье температура понизится примерно на несколько градусов. Ну и последнее. Возвращение в рабочий ритм после отпуска обычно занимает от 3 до 7 дней. А облегчить этот период помогут 2 свободных дня между путешествием и выходом на работу. Об этом рассказал в интервью газете «Ру» бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. При этом заранее просматривать накопившуюся почту и рабочие чаты не стоит. Это может вызвать тревогу и испортить последние дни отдыха, рекомендовал Трипольский. Постотпускной синдром – это не лень и не каприз, а естественная реакция на смену ритма жизни. Его основные признаки – это сонливость, раздражительность, фоновая апатия и сложности с концентрацией. Юр, я напомню на всякий случай, что я только вчера вышел из отпуска, так что подожди, никаких претензий.
0: Ты галочки вот под всеми этими пунктами поставил? Ну, апатия почти. Или что там?
1: Почти.
0: Слушай, а если больше продлится, чем вот, не 3-7 дней, как говорят, а ну не знаю, там в декабре где-нибудь ты скажешь, вот только теперь я наконец-то почувствовал себя в полную силу.
1: Сейчас тебе дам телефон Трипольского, ты ему позвонишь и спросишь.
0: Я, кстати, тоже недавно из отпуска вернулся. Ну, вроде, кстати, да, укладываюсь в неделю.
1: Нормально. Держимся, все нормально, да. А я еще о курсах валют. На сегодня доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98.34. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним.

0: Вот все красиво в этой песне, все ладно. И талантливо, конечно. Александр Серов, Мадонна. Ну, вы знаете, если реальной жизни коснуться, то вот, ну, не хочу я, чтобы дождь мне чего-то тут рисовал и диктовал, не дай бог. Мы еще предыдущие наброски помним, не забыли, еще не подвыветрилось. Без таких вот мокрых художеств какое-то время можно, мне кажется, посуществовать. Но под музыку хорошую, конечно, и с гороскопом, естественно.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ну надо же, а вот и он, гороскоп сегодняшний. 18 августа, вторник. Пришло время действовать и воплощать в жизнь ранее намеченные планы. Во второй половине дня могут проявиться скрытые обстоятельства, что потребует выдержки и умения грамотно распределять свои силы. Овны, конкретный шаг в сфере совместных дел в первые часы дня дастся легче, чем обычно. Тельцы, найдите баланс между искренностью и вежливостью. Тогда вы сумеете выразить себя и не задеть другого или другую. Близнецы. Обустройство рабочего пространства благотворно скажется на вашем настроении и продуктивности. Раки. Назидательные нотки в общении с детьми скорее усугубят ситуацию, чем возымеют положительный эффект. Львы. Оптимизм и заряд энергии позволят вам взяться за дела, которые раньше пугали объемом. Девы. Последовательность и выверенность в общении с ближайшим окружением сегодня сработают лучше, чем красивые обещания. Весы. Если посмотрите шире на свои финансовые возможности, откроется то, что вы раньше не замечали. Скорпионы, желание все контролировать вокруг себя может утомить. Позвольте себе немного отпустить ситуацию. Иногда это нужно. Стрельцы, если в начале дня на поверхность всплывут давние или скрытые вопросы, не пытайтесь сразу все разложить по полочкам. Постепенно, полегонечку, потихонечку. Козероги, излишняя деликатность кого-то из окружения сегодня может только запутать ситуацию. Придерживайтесь тактики говорить прямо и открыто. Водолеи, настройтесь на интенсивную работу без ожидания признания, особенно со стороны начальства. Рыбы, не стоит доказывать свою правоту, если вы чувствуете, что спор эмоционально накаляется.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: знаете, кто сейчас звучит в эфире?
1: Да, конечно, вы все знаете. Вы же опытные слушатели, любите Retro FM. На всякий случай подскажу. Фил Коллинс и Another Day in Paradise. Ну, а вообще, вот представляете ситуацию. Звучит песня красивая. А где посмотреть? Как узнать? А, пожалуйста, а есть у нас приложение, например, новое, которое мы выпустили. Это всего лишь одна из малюсеньких опций, которые доступны. Видеть то, что звучит в эфире, название песни, естественно, друзья. Кстати, приложение называется Radio Hub. Слушаем, наслаждаемся Retro FM. Быстро, удобно, там вообще никаких лишних кнопок, все настроено оптимально. Кстати, в разделе подкасты можно слушать все, что угодно, все любимые программы, переслушивать сколько угодно раз, и, между прочим, можно скачать, и даже когда нет интернета, потом это тоже прослушивать. Видите, как мы ко всему подготовились. Так, к ближайшим минутам эфира мы тоже в готовности пребываем. Софилис Бекстер, скоро ансамбль Елай, много чего еще тоже прозвучит прямо здесь, в летней смене, на Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
2: С 7 до 11. Летняя смена на Retro FM. Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
3: В Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
9: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Делайте ремонт.
11: Не переплачивайте.
10: В стройцентре «СОМ» акция.
11: Нашли такой же товар дешевле?
10: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
12: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
13: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
14: Командные випки на 5 мест.
13: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
14: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
13: Клуб CyberX.
14: Мощное железо и топовая периферия.
13: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
14: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
13: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
14: Круглосуточно.
15: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так, стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
16: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: разбитое сердце, конечно, так себе повод пойти потанцевать, но с другой-то стороны уж лучше так. Уж если уж, так сказать, разбилось, то хотя бы мы ищем, конечно, гораздо более позитивные причины для того, чтобы это делать. Тем более, что у нас есть площадка, соответствующая для этого. Ежевечерняя здесь, на Ретро-ФМ, не забываем, вечеринка Ретро-ФМ с 9 до полуночи. Каждый день по будням, по выходным, неважно, без перерывов всяких на обед и выходных. Все обязательно здесь. Приходим, танцуем. Сейчас всему свое время. Мы продолжаем. В Москве уже 10 часов и 32 минуты. Вот оно, время новостей. О том, что происходит, знает Вадим Ривман, сейчас расскажет.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Так, сегодня ночью силы ПВО сбили над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей 791 украинский беспилотник самолетного типа. Эта атака ВСУ стала одной из самых массированных с начала года, отметили в Минобороны России. В Энергодаре дрон атаковал остановку общественного транспорта. Один человек погиб и 15 пострадали. Три человека пострадали при атаке на Рязанскую область. В Подмосковье, в Раменском округе, в результате падения беспилотника на частный дом пострадал один человек. В Коломне был ранен местный житель. В Богородском округе медицинская помощь понадобилась женщине. Кроме того, беспилотник попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка. В Павлово-Посадском округе вводили особый режим работы из-за повреждения оборудования дронами. Без света были более 10 тысяч человек и 46 социально значимых объектов. Сейчас электроснабжение уже восстановлено. Швейцария движется в сторону ужесточения выдачи виз россиян. Об этом заявил генконсул нашей страны в Женеве Игорь Попов. Он отметил, что сейчас, несмотря на цель поездки, нет никаких гарантий, что Швейцария выдаст визу россиянам. Граждане сталкиваются с множественными отказами, а документы, если выдаются, то четко под датой поездки, рассказал дипломат. Срок приема заявок на получение семейной налоговой выплаты необходимо продлить с конца сентября до декабря или даже до Нового года. Об этом, чтобы большее количество граждан смогло воспользоваться этой мерой поддержки. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко. По его мнению, многие семьи еще не знают о новом инструменте поддержки и не успели разобраться, положена ли им выплата. Магнитная буря низкого уровня началась на Земле. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По данным ученых, к полудню геомагнитное поле вернется к слабо возмущенному состоянию, однако для полной стабилизации может потребоваться 2-3 суток. Август оказался вообще активным месяцем. За 18 дней, это уже третья магнитная буря, все они были умеренного уровня. Ранее на Солнце завершился один из самых мощных в этом году всплесках солнечной активности. И еще курсы валют: доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98.34. А с вами остаются Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

все мы знаем. Все мы. Владимир Пресняков, «Острова». Ну, если не знаем, то чувствуем. Кстати говоря, вот сегодня уже на фоне вот этих вот островных мелодий опять вспомнилось и подумалось. Затрагивали мы в эфире тему постотпускного синдрома. Ну, это когда возвращаешься из отпуска и пытаешься адаптироваться к работе. Тут вот упоминалось главное правило, что нужно все делать не торопясь, не спеша, не пытаться объять необъятное, короче говоря, после выхода на работу. А еще, знаете, вот, ну, это может быть мой способ. Я не знаю, у всех ли он сработает, но есть такой способ начать мечтать уже о новом отпуске. Ну, только не как об отдаленном каком-то, а вот прям как о конкретном. Что-то, может быть, не знаю, спланировать, пофантазировать.

0: Мегро.
1: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов Перо огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
2: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
3: Информация об условиях, сроках месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
2: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 – супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов – скидка 30% на готовую кухню.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Какая-то там непонятная магнитная буря опять началась на Земле. А знаете, от всего, друзья, что нас окружает, должна быть какая-то практическая польза. Ну, даже от бури, правда. Вот смотрите, простой пример. Не оправдали ожиданий, например, своих каких-то, да? Или начальника, не дай бог. Пожалуйста, готово объяснение. Эта буря во всем виновата. Внезапно всем помешала. Пришла, поэтому не смог все вот так на 100% выполнить. И выдумывать никаких оправданий не нужно. Вот вам, пожалуйста, на блюдечке с голубой каемочкой. Если честно и откровенно, положа руку на сердце, давайте, чтобы не было никаких помех ко дню сегодняшнему, к его продолжению. Антон Веселов пришел для того, чтобы ставить классные песни и быть здесь с вами, в том числе и Филичита тоже на ретро-ФМ будет, и про вечеринку упомянутую я тоже говорил. Много всего сегодня еще предстоит. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я прощаюсь с вами до завтра вместе с летней сменой. Пока. Хорошего дня.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч. Рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: приложении «Магнит» акции «Доставка» 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». 11+.

0: 11.00 в столице на Ретро-ФМ. Впереди дуэт «Анти», группа «Секрет Сервис» и ансамбль «Синяя птица». Ну а в начале часа у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Минздрав с 1 сентября вводит новую форму медицинской документации – паспорт врачебного участка. Об этом сообщает ТАСС. Новая форма будет содержать сведения о количестве детей, состоящих на учете с различными заболеваниями, включая сахарный диабет, психические расстройства, ВИЧ-инфекцию, а также гепатит и Б и С. Педиатрам предстоит фиксировать в паспорте данные о детях-инвалидах, а также информацию о динамике наблюдения за детьми в возрасте до 1 года и до 3 лет. Кроме того, в документ будут вноситься сведения о питании несовершеннолетних. Центральная избирательная комиссия исключила партию «Яблоко» из федерального бюллетеня для голосования на выборах в Госдуму. Об этом сообщил ТАСС. ЦИК продемонстрировал скорректированный бланк. В листке останутся только 10 партий. Изменения внесли после решения Верховного суда. Ну а ранее председатель Центра избиркома Элла Памфилова заявила, что на момент принятия решения о регистрации «Яблока» у избирательной комиссии не было оснований для отказа. Посол Японии Акира Мута покинул МИД России. С ним должны были побеседовать о реакции японского правительства на поездку российского президента на остров Итуруп в середине прошлой недели. Это был первый визит Владимира Путина на острова Курильской гряды. В Токио до сих пор считают эту территорию своей. Премьер Санае Такаити заявила, что поездка российского лидера задевает чувства японцев и категорически неприемлема. Схожую риторику использовал и глава японского внешнеполитического ведомства. Сборная России по спортивной гимнастике, завоевавшая 6 медалей на чемпионате Европы, вернулась домой. Команда победила в общем зачете, а лидер сборной Ангелина Мельникова стала еще и абсолютной чемпионкой Европы. Десятки болельщиков встречали спортсменок в аэропорту. Вернулась в Москву и юниорская сборная России по спортивной гимнастике. В Загребе они выступили не менее успешно, завоевав 5 золотых медалей из 6 возможных. Сборная также стала лучшей в командном многоборье. О современном буддизме говорят в Туве. В Кызыле стартовал международный форум. На него съехались делегации из 30 стран. Конференция объединила почти 700 участников из Индии, Японии, Шри-Ланки, Мьянмы, Китая, Монголии и других стран Азии, Европы и Африки. Как отметил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, Россия последовательно выступает за формирование справедливого многополярного мира и укрепление доверия между государствами. И о валюте на этот вторник. Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98.34. Пока на этом все. А далее встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: Нравится, люби и катайся, как говорится, хоть на такси, как Ванесса Парадим, хочешь в общественном транспорте. Потому как с любовью это абсолютно все равно. Было бы, как говорится, милый или милая рядом. В Москве 11:19. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ. Би Джис, Жан Фриски и дуэт Роксет.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж». Сантехника
1: «Ёж». Тяжесть в ногах, варикоз мешает жить, мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
3: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
6: 29 33 66.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: заметили, друзья, в нашей стране, когда хочется чего-нибудь особенного, все обычно идут к холодильнику. А надо куда идти? Правильно, к приемнику с любимой музыкой Ретро-ФМ. Уже совсем скоро у нас Крис Ри. Группа Аква и ансамбль «Здравствуй, песня» в Москве 11.35.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: пляжах сейчас, наверное, немного народу. Все-таки прохладненько для пляжей. Да это даже в каком-то смысле и хорошо. Ничто не мешает наслаждаться летними пейзажами. Пока летними. 1.48 в столице. Друзья, меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас до конца часа Смоки и Валерий Леонтьев.
1: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. We'll be right back.

0: день в столице на Ретро FM. Впереди Бонни, Евгений Белоусов и Сандра.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Северная Осетия скорректирует инвестиционную программу по электроснабжению с учетом реальных потребностей каждого района. Об этом сообщил первый вице-премьер республики Георгий Атаров. В программе учтут необходимость усиления сети в связи со строительством новых микрорайонов и социально значимых объектов. Также предусмотрена модернизация изношенной инфраструктуры, чтобы избежать перебоев с электричеством. Главам районов поручено в кратчайшие сроки представить актуальные данные по проблемным точкам и перспективным нагрузкам. На их основе МинЖКХ топливо и энергетика совместно с региональной службой по тарифам пересмотрят приоритеты инвестиционной программы. Капитальный ремонт врачебной амбулатории продолжается в селении Хазнедон. Как сообщает Минстрой Республики, строители полностью заменили инженерные сети, завершили штукатурные работы и стяжку пола. Сейчас специалисты перешли к фасадным работам. Ремонт проводят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В Ордоне продолжается благоустройство центральной площади. Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло. В настоящее время специалисты монтируют фонтан и прокладывают инженерные сети. Также на территории установят новое освещение, обустроят зону отдыха и парковку. Отмечу, обновление площади стало возможным благодаря победе Ордона во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Около 3500 детей пойдут в первые классы во Владикавказе в этом году. Как сообщает мэрия города, с сентября для них вводится щадящий режим обучения. Уроки будут длиться 35 минут, а в день их будет не больше 4. Со второго полугодия продолжительность занятий увеличится до 40 минут. Кроме того, в течение учебного года предусмотрены дополнительные недельные каникулы, а домашние задания задавать не будут. Команда проекта «Кавказская тропа» завершила двухнедельную исследовательскую экспедицию по Северной Осетии. Как сообщает Минэкономразвития региона, участники прошли республику от Чми до Задолеска. Специалисты записывали треки, фотографировали ключевые точки, наносили на карту родники и сложные участки, а также оценивали безопасность маршрутов. Кроме того, команда искала более красивые варианты прохождения, обходы грунтовых дорог и собирала данные о местах для стоянок и источниках воды. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня — 85 рублей 1 копейка. Курс евро — 98 рублей 34 копейки. Это были новости на Ретро FM.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: вообще было бы неплохо. Хоп, так шаг сделал уже не в начале рабочего дня, а в его конце. Ну, впрочем, так оно и будет с любимой музыкой, друзья. Ретро-ФМ 12.19 в столице. Меня зовут Антон Веселов. А впереди у нас песни из бриллиантовой руки Деспин Ван Ди и Ким Вайлд.
1: Реклама.
2: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
3: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
4: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
3: Сантехника Ёж.
5: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кальпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Делайте ремонт.
8: Не переплачивайте.
7: В стройцентре «СОМ» акция.
8: Нашли такой же товар дешевле?
7: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
9: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
11: Командные випки на 5 мест.
10: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
11: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
10: Клуб CyberX.
11: Мощное железо и топовая периферия.
10: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
11: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
11: Круглосуточно.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

Покрытый зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные добрые внутри. Налицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день

0: Нет, это не сказка про царя Салтана. И вообще не сказка. Хотя Альбан и Рамина Пауэр еще те сказочники, как споют про любовь волшебную, бесконечную, красивую. Ведь хочется им верить. Но уже совсем скоро на Ретро-ФМ и Тайп группа «Мираж» и Дона Саммер в Москве 12.35.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
5: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
6: Кафе «Доминика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доминика» – центр приятного настроения.
7: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доминика».
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: друзья, если вам нужно сказать комплимент, то вы не знаете какой, скажите человеку, что он эффектный. Кстати, о том, какой именно эффект на вас человек произвел, можно и не уточнять. Эффектный, но это вот я говорю без всякой иронии, все когда-нибудь его видел, поймут, о чем я. И тайп на RetroFM был только что, а уже совсем скоро у нас Bad Boys Blue и Юрий Антонов в Москве 12:49. Меня зовут Антон Веселов.
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
1: Любимой музыки много не бывает.
7: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
5: 12+.

0: В Москве час дня на Ретро-ФМ. Впереди дуэт Сэш, Пупо и песни из 31 июня. Ну а прямо сейчас у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Карты Visa и MasterCard полностью уйдут из оборота в России к концу следующего года. Таким мнением с РИА Новости поделился глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что находящиеся сейчас в обороте карты данных платежных систем менее защищены из-за устаревших сертификатов безопасности. Напомню, Visa и MasterCard прекратили сотрудничество с Россией весной 2022 года. В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали вызов японского посла Акири Мута, выразили решительные протесты за антироссийских высказываний руководства его страны после посещения Владимиром Путиным Курильских островов. В МИД заявили, что суверенитет и юрисдикция России над Южными Курильскими островами являются незыблемыми. Территории перешли по итогам Второй мировой войны и закреплены соответствующими международными договоренностями. Соединенные Штаты стремятся добиться прогресса в диалоге по урегулированию конфликта на Украине, не задействуя новых переговорщиков. Как передают РИА Новости, одним из них может стать глава Американской комиссии по изящным искусствам, который ранее возглавлял делегацию на Петербургском международном экономическом форуме. В то же время глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул важность предложений, с которыми переговорщики прибудут в Россию. Маркировку изображений, аудио и видео, созданных с использованием искусственного интеллекта, могут сделать в России обязательной. Это следует из проекта поправок к закону об ИИ и Гражданскому кодексу. По информации ведомостей, документ может быть рассмотрен уже завтра. При этом поправки не определяют, кто должен маркировать материал, если он создан одним человеком, а распространяется другим. Также нет и отдельной ответственности за отсутствие отметки. Ну а во Франции решили не лишать детей соцсетей. Конституционный совет страны отменил запрет, принятый парламентом еще в июле. Он должен был начать действовать с 1 сентября. Под запрет попали бы все самые популярные площадки. Совет отменил запрет как непропорциональное посягательство на свободу выражения мнений и распространения информации. И о валюте на этот вторник: доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваши любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Даже если у вас за окном дождь и на душе тоска, есть средство, которое лечит лучше любого психолога. И оно уже готово к скачиванию, друзья. Новое приложение RetroFM. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Кстати, скачанные подкасты можно слушать даже когда нет интернета. Radio Hub — это новое приложение RetroFM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов. 60 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте dom-mane.ru.
8: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Телефон рекламной службы RetroFM Владикавказ. 54 11 00.

0: например, из Самары или Казани нужно встречать в Москве, выезжая где-то часа за два до того, как он вылетит, все равно это великая штука авиатранспорт, друзья. Вот что я вам скажу про, собственно, про это же Modern Talking нам спели в 13.35. Уже совсем скоро на Ретро-ФМ Пол Маккартни, Майкл Джексон и ансамбль «Синяя птица».
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ну что ж, друзья, уже через несколько минут в нашем эфире тоже единственная в своем роде Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы и поздравления в течение часа. Кстати, можно их уже начинать писать. Меня зовут Антон Веселов, в Москве 13:48. До встречи в следующем часе. Уже совсем скоро, еще в этом часе, у нас споют Демис Руссос и Евгений Белоусов.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: 14.00 в столице. Самый счастливый час на свете стартовал только что. Зовется он у нас Филичтой на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Северная Осетия скорректирует инвестиционную программу по электроснабжению с учетом реальных потребностей каждого района. Об этом сообщил первый вице-премьер республики Георгий Атаров. В программе учтут необходимость усиления сети в связи со строительством новых микрорайонов и социально значимых объектов. Также предусмотрена модернизация изношенной инфраструктуры, чтобы избежать перебоев с электричеством. Главам районов поручено в кратчайшие сроки представить актуальные данные по проблемным точкам и перспективным нагрузкам. На их основе МинЖКХ «Топливо и энергетика» совместно с региональной службой по тарифам пересмотрят приоритеты инвестиционной программы. Капитальный ремонт врачебной амбулатории продолжается в селении Хазнедон. Как сообщает Минстрой Республики, строители полностью заменили инженерные сети, завершили штукатурные работы и стяжку пола. Сейчас специалисты перешли к фасадным работам. Ремонт проводят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В Ордоне продолжается благоустройство центральной площади. Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло. В настоящее время специалисты монтируют фонтан и прокладывают инженерные сети. Также на территории установят новое освещение, обустроят зону отдыха и парковку. Отмечу, обновление площади стало возможным благодаря победе Ордона во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Около 3500 детей пойдут в первые классы во Владикавказе в этом году. Как сообщает мэрия города, с сентября для них вводится щадящий режим обучения. Уроки будут длиться 35 минут, а в день их будет не больше 4. Со второго полугодия продолжительность занятий увеличится до 40 минут. Кроме того, в течение учебного года предусмотрены дополнительные недельные каникулы, а домашние задания задавать не будут. Команда проекта «Кавказская тропа» завершила двухнедельную исследовательскую экспедицию по Северной Осетии. Как сообщает Минэкономразвития региона, участники прошли республику от Чми до Задолеска. Специалисты записывали треки, фотографировали ключевые точки, наносили на карту родники и сложные участки, а также оценивали безопасность маршрутов. Кроме того, команда искала более красивые варианты прохождения, обходы грунтовых дорог и собирала данные о местах для стоянок и источниках воды. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 85 рублей 1 копейка. Курс евро 98 рублей 34 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну что, друзья, поехали. Начинаю читать ваши сообщения. Мама Ирина Кругликова, папа Денис, сестра Соня, дедушка и бабушка поздравляют Анастасию Кругликову с днем рождения. Всей семьей очень сильно ее любим. Поздравляем с ее 5-летием. Ух ты! Слушайте, какой у человека вкус прекрасный. 5 лет всего, а уже слушает Ретро-ФМ. Так держать, Анастасия. Мы вас тоже поздравляем. Владимир Печенюк из Воронежа передает привет своей любимой жене Светлане. Очень ее люблю. А жена, соответственно, это другая. Не Светлана. Не подписалась, вот так, к сожалению. Вы подписывайте, друзья. Как вас зовут-то? Жена передает привет своему мужу Владимиру Кусову. Ты большой молодец. Прекрасно справляешься с дровами. Похвалил, классик называется.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Дуэт Мэйвуд Филичити на Ретро-ФМ. Читаю ваше сообщение, друзья. Амелия из Воротынска передает привет Савелию из Калуги. Оксана Харламова, большой привет коллегам по цеху. Осталось доработать ровно половину. Жена Наталья Заденцова поздравляет Олега с днем рождения. Роман из Москвы и передает привет и поздравления с днем рождения боевому товарищу и другу Геннадию Турьянскому из Белгорода. Желает счастья, здоровья, всего хорошего, доброго, много радости, прекрасных моментов жизни, никогда не унывать и идти своей дорогой.
1: Ежедневно с 2 до 3. На Ретро-ФМ.

0: завтра будет завтра. А сегодня, между прочим, день рождения у нашего программного директора Андрея Свистунова. Вот его несколько человек тут уже в чате поздравили. В частности, Константин, вся команда победителей круиза Ретро-ФМ. Поздравляем, желаем здоровья, успехов, ну и вообще всего самого замечательного. Ну, мы, конечно, тоже с удовольствием присоединяемся к этому поздравлению. Он, правда, отдыхает сейчас. Ну, я думаю, что слушает Ретро-ФМ по привычке, куда же деваться-то. Елена Пестрецова из Москвы поздравляет с днем рождения свою начальницу, тоже вот Викторию Андреевну, которая сейчас находится в отпуске, пока все совпадает. Желаю крепкого здоровья, семейного счастья, любви, поддержки близких. Желаю отлично провести этот праздничный день. Ждем вашего возвращения. Это, собственно, к Виктории Андреевне. Так, ну и, наконец, Замира передает привет всей пятой палате неврологического отделения городской больницы номер 4 города Улан-Удэ. Желает всем скорейшего выздоровления. Быстрее идите на поправку. Вас ждут здоровыми и веселыми дома. Целую, обнимаю.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдеж, Ёж, Ёж. Нас легко найдешь, Ёж, Ёж.
5: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
4: Сантехника Ёж.
6: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
9: В малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
10: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
11: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
12: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
13: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
14: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: сестра Светлана поздравляет своего любимого брата Виталия с днем рождения. Желает исполнения мечтаний, написано, да? Вот, кстати, хорошее слово. Исполнение мечтаний, всех замыслов. Всегда оставайся мужественным и сильным мужчиной. Крепкого здоровья, финансового благополучия, радости и везения. Родители поздравляют сына Александра из Бугуруслана с поступлением в институт, с завершением срочной службы. Уже целый месяц он дома, радует нас своими успехами. Пишут родители, вот знаешь, что ты все можешь. Успехов в карьере и в обучении. Гордимся тобой. Потаповы из Арзамаса передают привет маме и бабушке. Ну, а коллеги из ООО «Белый алмаз» поздравляют Михаила Сафонова с повышением в должности. Он теперь главный тракторист.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Так, ну, понеслась, как говорится, по течению. А Матвей из Краснодара пишет: мне 16 лет, последние 3 года слушаю Ретро-ФМ 24 часа в сутки. Вы самые крутые. Ну, слушайте, Матвей, мои просто, я не знаю, мой респект и уважуха. Передает он привет своей любимой бабушке Тане, которая живет в Курске. Желает всем отличного дня. Мне тоже привет, Антону. Спасибо, Матвей, получил. Наталья, большой привет из Беларуси. Вы наша самая любимая радиоволна. Ну, я прям, слушайте, начинаю краснеть потихоньку. Ну, давайте уже, давайте, без комплиментов. Так, читаю. Так, мой муж Вадим Тихановский, пишет Наталья, самый лучший. Пусть об этом знает он и весь мир. Отдыхаем на даче. Прекрасно. Галина передает привет Саше, моему внуку. Завтра пойду в отпуск. Вместе с ним будем отдыхать и копать картошку. Замечательная новость, я думаю, для Александра. Ну что, давайте послушаем что-нибудь.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
5: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Современные технологии лучших московских клиник. Теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов – без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. Орикс. Станиславского 1. Угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
8: 29-33-66.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

сын Илья из Дзержинского передает привет Максиму Колоскову, ну, видимо, отцу, желает добра, удачи на работе и хорошего настроения. Соня из Раменского передает привет Е-классу, маме Ире, папе Максиму, брату Паше, дяде Коле, тете Маше, всем своим друзьям и поздравляет свою подругу Есению с днем рождения. Желает ей здоровья, счастья, успеха в жизни, чтобы все ее заветные мечты сбывались. Семья Сергеевых поздравляет любимую тетю, заслуженного деятеля медицины города Чебаркуль Челябинской области Валентину Ивановну Кашигину. С днем рождения. Желает всего самого наилучшего, благополучия и здоровья.

0: Старшина передает большой приветище с любовью своему замечательному мужу Анатолию. Поздравляю нас с бумажной свадьбой, пишет Татьяна. Обожаю его. Всем мира и любви. Тимур из Узбекистана передает привет Вике из Тамбова. Лариса Малафейкина передает привет и поздравления своему мужу Валерию. У нас сегодня 37 лет совместной жизни. Большое спасибо Валерию за прожитые и предстоящие годы жизни. Люблю его бесконечно. Спасибо за то, что вы... А, это уже нам спасибо. За то, что вы можете поднять настроение вам. Ларис, всегда, пожалуйста, обращайтесь.
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
11: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.

Blue System завершают сегодняшнюю филичиту на Ретро-ФМ в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Мама Алла поздравляет сына Максима Ковалева с поступлением в Энергоинститут. Легкой учебы, у тебя все получится. Дочка Полина из Ногинска передает привет маме Екатерине Рыженковой, всем покупателям магазинов «Все». Всем хорошего дня, прекрасного настроения. Коллектив Петровского... Так, сейчас. Коллектив Центра психолого-педагогической медицинской социальной помощи Петровского района Донецка поздравляет заведующую все-таки Анну Анатольевну Яценко с юбилеем. Желает ежедневно улыбаться, быть красивой и здоровой. Виктор Костырев из поселка Усады Ступинского городского округа поздравляет сегодня с праздником настоящего друга всех своих друзей. Желает здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия, исполнения всех желаний. Слушайте, прекрасный праздник, оказывается, сегодня у нас на дворе. Я тоже всех друзей, то есть вас, друзья мои, поздравляю с этим праздником. Надо сказать, что большая часть поздравлений и приветов сегодня была без подписи. Я их не читал. Завтра, пожалуйста, подписывайтесь. Ну а завтра, как всегда, с 2 до 3 дня снова будет филичита, снова будут ваши приветы и поздравления.

0: столице 15 часов. Подпеваем любимым артистам на Ретро FM. Через пару минут с нами Сандра и группа «Цветы». А с новостями прямо сейчас нас познакомит Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Всероссийские антитеррористические учения проходят сегодня в школах по всей стране. В Чебоксарах в тренировке помимо педагогов и школьников участвовали и экстренные службы. Отрабатывали порядок действий при трех сценариях: попытка поджога, вооруженное нападение и атака беспилотников. Во время тренировки проверялась и работа систем безопасности, тревожных кнопок и рамок металлоискателей. Антитеррористические маневры в российских школах продлятся 2 дня. Представители более 50 стран приняли приглашение для наблюдения за выборами депутатов Госдумы. Об этом сообщил член избиркома Павел Андреев. Он уточнил, что всего ЦИК отправил приглашение в более чем 100 стран. Напомню, голосование состоится предстоящей осенью. На участие в дистанционном электронном голосовании подано уже более 1 000 000 заявлений. Проезд по биометрии планируется внедрить на всех ключевых маршрутах пассажирских поездов в России в течение 3 лет. Об этом заявили в РЖД. Сейчас такая возможность есть по маршрутам из Москвы в Нижний Новгород, Иваново, Кострому. Кроме того, с этого вторника воспользоваться посадкой по биометрии могут пассажиры 2 новых маршрутов «Ласточки» из Нижнего Новгорода в Иваново и Киров. При этом пассажир всегда может выбрать, как именно подтвердить личность с помощью паспорта или биометрии. В Приморье небывалое нашествие акул. Крупных хищников замечают не только вдалеке в море, но и у самого берега, где оборудованы пляжи. Пока нападений на людей нет. Отмечается, в акватории залива Петра Великого в Японском море обитает 15 видов акул. Обычно они появляются к концу лета, когда вода хорошо пригревается. В этом году это случилось гораздо раньше обычного. Специалисты советуют соблюдать особую осторожность. Конгресс Международного союза биатлонистов, который пройдет в немецком Брехтесгадене в сентябре, не будет рассматривать вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Как ранее говорил глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, наша страна готова через суд добиваться допуска своих спортсменов к международным турнирам, если отдельные федерации будут мешать их возвращению. И о валюте на этот вторник: доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98.34. Пока все. Аделия на Ретро FM. Встречайте. Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Есть песни, слушая которые, хочется кого-то обнять. На Ретро FM романтическая баллада 80-го года британского музыканта Ричарда Сандерсона, которая стала главным музыкальным треком французского фильма «Бум» с Софи Марсо в главной роли, который, в свою очередь, принес мировую известность и актрисе, и исполнителю песни. Лучшие песни любимых артистов для вас, друзья, для самых лучших в мире радиослушателей здесь, на Ретро FM.
1: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ. ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
5: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ. 54-11-00.

0: хорошо, когда про человека говорят, он на своем месте. У кого-то очень хорошо получается танцевать, у кого-то быть в центре внимания, у кого-то что-то искать и находить. А иногда получается совмещать сразу несколько таких вот занятий. Вот он, позитив, вот он наглядный пример. Королева танцпола в поисках своего короля, про который поет квартет Абба на Ретро FM 15.35 столицы.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Когда хочешь зацеловать девушку буквально с головы до пят, что собирается сделать герой этой песни, ты очень скучал либо по своей возлюбленной, либо по большой любви в принципе. Как сказал один поэт, Иван, мечтая о подруге, зацеловал всех жаб вокруг. Конечно, сказки просто сказки, но вдруг... Bad Boys Blue на Retro FM, 15:47 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Желаю доброго дня, отличного летнего настроения. До конца этого часа сказочно красивая музыка от группы «Земля, ветер, огонь» и Владимира Преснякова. Оставайтесь с нами, друзья.
1: Реклама.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Диски премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Москве 16 часов. Лучшие песни на Ретро FM для вас, друзья. Далее с нами Сливки и группа Европа. Через пару минут.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». В пригородном районе Северной Осетии ограничена подача газа. Из-за планово-профилактических работ на газораспределительной станции «Октябрьская» голубое топливо временно отключили в селениях Октябрьская, Камбелиевская, Ир, Дачная, Куртат, Донгарон, Комгарон и Сунжа, а также в поселках Спутник и Корца. Специалисты проводят ремонт задвижек на газопроводе высокого давления. Работы осуществляются в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Подачу газа возобновят завтра до 16 часов. Количество выдачи льготной ипотеки в Северной Осетии сократилось в два раза. По информации Объединенного кредитного бюро, в прошлом месяце банки оформили 61 ипотечный кредит с господдержкой против 129 в июне. Общий объем кредитования снизился на 50% и составил 350 миллионов рублей. Семейные пары и студенты с детьми будут иметь приоритетное право на получение жилья в общежитии вуза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерину Стенякину. 1 сентября вступает в силу закон, по которому вузы должны будут выделять отдельные комнаты для проживания студенческих семей. Заявления таких студентов будут рассматриваться отдельно от остальных. Фасад дома-музея Коста Хитогурова во Владикавказе отремонтируют до конца года. Об этом сообщил министр культуры Северной Осетии Батрас Гудиев. По его словам, после обновления фасада будет проведена масштабная реконструкция здания. Сейчас ведется работа над проектно-сметной документацией и определяется источник финансирования. Министр отметил, что дом-музей является объектом культурного наследия, поэтому ремонтные работы требуют особого подхода. Команда проекта «Кавказская тропа» завершила двухнедельную исследовательскую экспедицию по Северной Осетии. Как сообщает Минэкономразвития региона, участники прошли республику от Чми до Задолеска. Специалисты записывали треки, фотографировали ключевые точки, наносили на карту родники и сложные участки, а также оценивали безопасность маршрутов. Кроме того, команда искала более красивые варианты прохождения, обходы грунтовых дорог и собирала данные о местах для стоянок и источниках воды. Отмечу, на сайте проекта уже есть нитка тропы от Дербента до Сочи, включая Северную Осетию. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 85 рублей 1 копейка. Курс евро 98 рублей 34 копейки. Это были новости на Ретро FM.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: вот не надо расставаться с любимыми, друзья, даже если вас разделяет расстояние. Но ведь настоящая любовь только укрепляет и делает сильнее. Юрий Антонов с нами на Ретро FM. А чтобы не расставаться с любимой радиостанцией, скачивайте Радио Хаб. Новое приложение Ретро FM. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты, популярных шоу и множество интернет-потоков с вами будут всегда, в любой момент. И все это бесплатно и без регистрации. Кстати, скачанные подкасты можно слушать даже когда нет интернета. Радио Хаб – новое приложение Ретро FM. Ищите, скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей.
5: Подробности в ТК «Арктика».
6: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
7: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
9: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый. Кафе «Доменика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменика» – центр приятного настроения.
10: Информация об условиях, сроках месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменика».
11: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29 33 66.
12: Телефон рекламной службы «Ретро FM Владикавказ». 54 11 00.

0: Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда я постоянно целыми днями на работе, скажет среднестатистический трудоголик. Если вы к таковым не относитесь, не забывайте дома зонтики, друзья. На всякий случай, погода во второй половине августа бывает переменчивой. Продолжаем согреваться теплом любимых песен. Это Леонид Агутин, далее Soul Bass, Александр Серов и Арабески споют нам уже через 3 минутки на Retro FM в столице 16.35.
1: Реклама. Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
3: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
2: Сантехника «Ёж».
4: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Homeberry все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
6: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: «Когда жизнь прекрасна», о чем, собственно, и поется в этой песне, так и хочется воскликнуть, обращаясь к высшим силам, а можно мне еще одну такую «Дольче Виту» про запас? Иной раз начинаешь завидовать героям компьютерных игр, у которых жизни и возобновляемых вагоны маленькая тележка. Ценим все хорошее, что дает нам судьба в этой жизни, и надеемся на лучшее, под лучшую музыку. Впереди на ретро-ФМ дуэт Кали Миноука Джейсона Донована, а также песни из фильма «Обыкновенное чудо». В Москве 16:49. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера.
1: Реклама. Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: Два рамных внедорожника Havail. Два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Интернет-поток. RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: 17.00 в Москве. Совсем скоро послушаем группу Bad Boys Blue и Аиду Ведищеву с песней «С кавказской пленницы». Ну, сейчас время новостей на Ретро-ФМ. Время Игоря Акулова. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Россия в первом полугодии нарастила экспорт продовольствия в Китай на 44%. Сумма составила почти 5 миллиардов долларов. Об этом сообщили в Агроэкспорте. Поставки мороженой рыбы выросли почти в 2 раза, рапсового масла на 19%, а соевых бобов в 3 раза. Также значительно увеличился экспорт ракообразных, гороха, подсолнечного масла, свинины и субпродуктов. Это подтверждает высокий спрос на российскую сельхозпродукцию на китайском рынке. С 1 сентября россияне смогут возвращать билеты на пригородные поезда онлайн. Обращаться в кассу теперь не обязательно. Перевозчики будут обязаны уведомлять пассажиров поездов дальнего следования об изменениях условий поездки, включая корректировку расписания. Места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в поездах будут в первую очередь выделяться людям на креслах-колясках. Новые требования закреплены и для авиаотрасли. Они касаются обслуживания в аэропортах и на борту самолетов. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций федеральный бюджет России с начала года достигли почти 384 миллиардов рублей. Это в 1,5 раза превышает объем аналогичных взносов за весь прошлый год. Основной прирост пришелся на весенне-летний период. Если в первом квартале поступило 15,6 миллиарда, то в апреле уже почти 160 миллиардов, а в мае более 232. В предыдущие годы значительную часть таких доходов составляли платежи при выходе иностранных компаний из российских активов, а в этом году источником стали добровольные пожертвования предпринимателей. Депутаты предложили не отключать коммунальные услуги за долги без решения суда. По их мнению, ограничение или приостановление услуг должно происходить только при наличии вступившего в силу судебного приказа или решения. Отключение ресурса – это более чувствительная мера, чем начисление пени, поэтому основанием должен быть подтвержденный судом долг, а не просто расчет исполнителя. После вступления судебного акта в силу исполнитель должен направить предупреждение с указанием размера долга и срока для добровольного погашения. И самые быстрые курьеры в России живут в Новосибирске. Летом они доставляют еду в среднем за 9 минут. В Уфе время доставки составляет чуть больше 13 минут, а в Ростове-на-Дону и Краснодаре почти 14. В Москве заказ ждут почти 19 минут, а в Екатеринбурге почти 22 минуты, а Петербург оказался самым медленным – 22,5 минуты. И о валюте на сегодня – доллар 85 рублей и 1 копейка, евро 98 рублей и 34 копейки. Это все новости. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Yeah!

медведи, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут стрелы.

0: Как шутит умудренный жизненным опытом мужчина, если рядом с вами женщина без одежды, это еще не значит, что она вам доверяет. Вот если она без макияжа, тогда да, доверие стопроцентное. В чем убедился, кстати, герой этой песни Дитера Болина и группы «Блюсистом». Ну а мы доверяем наше вечернее настроение любимым артистам и их лучшим песням. Не обманут наши ожидания. Далее на Ретро-ФМ Татьяна Буланова и группа «Юритмикс». Меня зовут Олег Орлов. Всем отличного настроения в столице 17:19.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Ремонт.
1: Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта. В стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
2: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Джо Дассен на Ретро FM, человек, который всегда выкладывался на сцене. Неважно, в каком городе проходил его концерт, большом или маленьком, после каждого выступления он терял в весе по 2 килограмма. А настоящий артист по-другому и не может. Другие настоящие артисты споют нам далее. Шер и Владимир Высоцкий буквально через пару минут.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
6: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
7: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
8: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
7: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
9: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Если вам вдруг становится одиноко, просто сядьте в машину и в час пик встаньте в вечернюю пробку. Глядишь, и удастся познакомиться с таким же одиночеством. Медленное движение автомобиля, огни улиц, фары с включенным ближним светом. Уютная обстановка, где уставшие от суеты люди вполне могут заметить друг друга в соседних рядах и улыбнуться. Возможно, спустя годы они будут рассказывать своим детям, а ведь наш роман начался в обычной вечерней пробке. Эффектный, красивый старт для романтической истории, не правда ли, друзья? Группа Foreigner на Retro FM со своей историей любви в 17:48 по московскому времени. Меня зовут Олег Орлов, всем желаю приятного вечера, а любителям хорошей музыки не желаю расслабляться, в смысле, не пропустите до конца этого часа лучшие хиты группы Beatles и экзотик поп-дуэта Carmen.
1: Реклама. Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: приложении «Магнит» акции доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19, ОГРН 102-77-00, 13-2195. Подробности на sberbank.ru, 6+.
4: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
5: Только в ленте.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: 6 вечера в Москве. К музыке вернемся через пару минут. Далее на Retro FM Иванушки International и группа Roxette.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». В пригородном районе Северной Осетии ограничена подача газа. Из-за планово-профилактических работ на газораспределительной станции «Октябрьская» голубое топливо временно отключили в селениях Октябрьская, Камбелиевская, Ир, Дачная, Куртат, Донгарон, Комгарон и Сунжа, а также в поселках Спутник и Корца. Специалисты проводят ремонт задвижек на газопроводе высокого давления. Работы осуществляются в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Подачу газа возобновят завтра до 16 часов. Количество выдачи льготной ипотеки в Северной Осетии сократилось в два раза. По информации Объединенного кредитного бюро, в прошлом месяце банки оформили 61 ипотечный кредит с господдержкой против 129 в июне. Общий объем кредитования снизился на 50% и составил 350 миллионов рублей. Семейные пары и студенты с детьми будут иметь приоритетное право на получение жилья в общежитии вуза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерину Стенякину. 1 сентября вступает в силу закон, по которому вузы должны будут выделять отдельные комнаты для проживания студенческих семей. Заявления таких студентов будут рассматриваться отдельно от остальных. Фасад дома-музея Коста Хитогурова во Владикавказе отремонтируют до конца года. Об этом сообщил министр культуры Северной Осетии Батрас Гудиев. По его словам, после обновления фасада будет проведена масштабная реконструкция здания. Сейчас ведется работа над проектно-сметной документацией и определяется источник финансирования. Министр отметил, что дом-музей является объектом культурного наследия, поэтому ремонтные работы требуют особого подхода. Команда проекта «Кавказская тропа» завершила двухнедельную исследовательскую экспедицию по Северной Осетии. Как сообщает Минэкономразвития региона, участники прошли республику от Чми до Задолеска. Специалисты записывали треки, фотографировали ключевые точки, наносили на карту родники и сложные участки, а также оценивали безопасность маршрутов. Кроме того, команда искала более красивые варианты прохождения, обходы грунтовых дорог и собирала данные о местах для стоянок и источниках воды. Отмечу, на сайте проекта уже есть нитка тропы от Дербента до Сочи, включая Северную Осетию. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 85 рублей 1 копейка. Курс евро 98 рублей 34 копейки. Это были новости на Retro FM.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Соглашусь с теми, кто считает, что взрослыми мы становимся не тогда, когда перестаем слушать родителей, а когда понимаем, что они-то были правы. Все-таки приятно возвращаться в детство, в отсутствие машины времени, разумеется, в воспоминаниях, и когда слышишь подходящую для этого экскурса в свое прошлое песню. За это скажем спасибо Юрию Шатунову. Впереди у нас на Ретро ФМ группа Лос Дель Рио и Эфер Дэвид. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера. В столице 18:20.
1: Ретро ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха 26-28 градусов тепла. Ветер юго-западный.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
5: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в «Гемотест». Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Кафе «Доменика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменика». Центр приятного настроения.
12: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов. Спрашивайте у сотрудников кафе «Доменика».
13: «Рено», «Пежо» и «Ситроен». Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин «Пежо» предлагает запчасти к французским автомобилям «Рено», «Пежо», «Ситроен», а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
14: 29-33-66.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

иначе. Но что такое рыцарь без любви? И что такое рыцарь без...

0: жизни много поводов для радости, даже если тебя ничего не радует, можно порадоваться за других, а лучше радоваться чему-то вместе, ведь если есть с кем разделить свои эмоции, это же так здорово, не так ли, друзья? Михаила Боярского совсем скоро на Ретро-ФМ сменят Pet Shop Boys, Мираж и Бакара. Разделим с ними радость от окончания трудового дня в столице 18:35.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39. Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкус. Вкусно, как дома.
3: Делаете ремонт?
4: Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле?
3: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
2: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Не секрет, что некоторые песни спустя какое-то время получают второе дыхание или вторую жизнь, если хотите. Так получилось и с этим хитом. Хорошо нам знакомой группы Village People, написанным в 79 году в качестве оды Сан-Франциско как убежищу свободы. А версии группы Pet Shop Boys 93 года этот трек символизировал падение старого мира, перемены, начало 90-х и веру в светлое будущее. Кстати, видеоклип на эту песню Pet Shop Boys снимали в Москве на Красной площади. 18:49, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем добрейшего вечера. Далее группа Crowded House, ансамбль «Мелодия».
1: Реклама. От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается. Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
7: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф – выбор лидеров.
8: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
9: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
10: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: 7 вечера в Москве. Тони Эспозито и группа Стаса Намина уже готовы пожелать счастья всем слушателям Ретро-ФМ. Делают это через пару минут, а пока слушаем новости Игоря Акулова.
1: Всем добрый вечер. Посол России в Швеции заявил, что задержание шведскими властями грузовых судов являются политически мотивированными и нарушают международное морское право. Было отмечено, что Стокгольм с конца прошлого года задержал 5 судов, включая сухогруз «Кафа» с российским экипажем. Дипломат подчеркнул, что в международном праве нет понятия «теневой флот», а санкции Евросоюза не одобрены ООН и не являются международными, поэтому действия Швеции представляют собой дискриминацию и нарушение прав коммерческих операторов. Россия начинает реализацию договоренности по сооружению в Мьянме атомной станции малой мощности. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом страны. Он выразил уверенность, что проект даст мощный импульс развитию сотрудничества в смежных областях, включая фундаментальные и прикладные научные исследования, и станет новым символом дружбы. Напомню, что президент Мьянмы находится в России с официальным визитом. В Госдуму внесен законопроект о маркировке искусственного интеллекта. Он будет обязывать тех, кто дает доступ к большим моделям ИИ, маркировать материалы, созданные или измененные с их помощью. Формат и порядок маркировки установит правительство России. Авторы инициативы пояснили, что проект разработан для повышения защиты населения от дезинформации и сокращения преступлений, совершаемых с использованием контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Таганский суд Москвы оштрафовал Google и Telegram на 3,8 миллионов рублей каждую за неудаление запрещенного в России контента. Напомню, что ранее суды уже неоднократно штрафовали Google. Компания имеет задолженность более 20 миллиардов рублей. Telegram также регулярно привлекается к ответственности. Только за 6 месяцев текущего года сумма штрафов превысила 100 миллионов рублей. И психологи посоветовали не винить себя и не тосковать по ушедшему лету, чтобы избежать осенней депрессии. Нужно принять осень как новую реальность и сосредоточиться на настоящем. По словам психологов, осень – время для продуктивной работы и полезных привычек, но важно сохранять комфортный ритм и не требовать максимальных результатов каждый день. Сокращение светового дня и похолодание требуют от организма перестройки, и периоды усталости и апатии являются естественными, поэтому не стоит винить себя за временный спад активности. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 85 рублей и 16 копеек. Евро 98 рублей и 73 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Друзья, рабочий вторник клонится к закату. Судя по всему, всем желаю доброго вечера и отличного настроения, а также скорейшего завершения всех текущих дел и максимально быстрого, короткого пути до дома. Разумеется, под лучшую музыку на Ретро-ФМ. С этого часа и до полуночи с вами я, Руслан Романов. Далее из композиций любимых музыкальных группа Ума Турман, Рике Повари через несколько минут. В Москве уже 19:20. Славный вам привет!
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха 26-28 градусов тепла. Ветер юго-западный.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей.
5: Подробности в ТК «Арктика».

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Homeberry все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
7: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Думается мне, что в 19.34 по московскому времени слова «слайс» и «найс», которые твердит нам Фэнси в этой композиции, заставляют задуматься о вкусном, сытном ужине. И думаю, не только меня. Так что нарежьте там хорошенько все, что хотелось бы, и приятного всем аппетита. Ну и дополнительно лучшее музыкальное сопровождение для улучшения пищеварения. Скоро ансамбль «Синяя птица» на Ретро-ФМ. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-60. 16.
5: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: эдакий ультиматум. Вот Лиан Росс, существует в русском языке немало известных изречений. Самое распространенное из подобных — это, пожалуй, «никогда не говори никогда». Но, опять же, с поправкой на пламенные чувства, вероятно, с которыми это утверждение сказано спето, то, разумеется, допускаем и его. «Скажи, что ты никогда не уйдешь», поет известная артистка в данном произведении. 19:49 в столице. Далее Игорь Саруханов и Далида через несколько минут на Ретро FM.
1: Реклама.

0: Автомобиля. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито «Путешествия». Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
9: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
10: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
11: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
12: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
13: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
14: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
15: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
16: Миртанков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.

0: столице 20.00. Группа «Браво» и Эдди Хантингтон через пару минут на Ретро FM.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». В пригородном районе Северной Осетии ограничена подача газа. Из-за планово-профилактических работ на газораспределительной станции «Октябрьская» голубое топливо временно отключили в селениях Октябрьская, Камбелиевская, Ир, Дачная, Куртат, Донгарон, Комгарон и Сунжа, а также в поселках Спутник и Корца. Специалисты проводят ремонт задвижек на газопроводе высокого давления. Работы осуществляются в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Подачу газа возобновят завтра до 16 часов. Количество выдачи льготной ипотеки в Северной Осетии сократилось в два раза. По информации Объединенного кредитного бюро, в прошлом месяце банки оформили 61 ипотечный кредит с господдержкой против 129 в июне. Общий объем кредитования снизился на 50% и составил 350 миллионов рублей. Семейные пары и студенты с детьми будут иметь приоритетное право на получение жилья в общежитии вуза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерину Стенякину. 1 сентября вступает в силу закон, по которому вузы должны будут выделять отдельные комнаты для проживания студенческих семей. Заявления таких студентов будут рассматриваться отдельно от остальных. Фасад дома-музея Коста Хитогурова во Владикавказе отремонтируют до конца года. Об этом сообщил министр культуры Северной Осетии Батрас Гудиев. По его словам, после обновления фасада будет проведена масштабная реконструкция здания. Сейчас ведется работа над проектно-сметной документацией и определяется источник финансирования. Министр отметил, что дом-музей является объектом культурного наследия, поэтому ремонтные работы требуют особого подхода. Команда проекта «Кавказская тропа» завершила двухнедельную исследовательскую экспедицию по Северной Осетии. Как сообщает Минэкономразвития региона, участники прошли республику от Чми до Задолеска. Специалисты записывали треки, фотографировали ключевые точки, наносили на карту родники и сложные участки, а также оценивали безопасность маршрутов. Кроме того, команда искала более красивые варианты прохождения, обходы грунтовых дорог и собирала данные о местах для стоянок и источниках воды. Отмечу, на сайте проекта уже есть нитка тропы от Дербента до Сочи, включая Северную Осетию. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 85 рублей 1 копейка. Курс евро 98 рублей 34 копейки. Это были новости на Ретро FM.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72.
3: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вот их-то, друзья, подарите себе с удовольствием или, может быть, другой ваш любимый суперхит в любое время для дня или ночи, в любой день недели, соответственно. Если не хочется расставаться с любимой музыкой, скачивайте новое приложение Retro FM, быстрое, удобное и без лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub – новое приложение Retro FM. Ищите, скачивайте, запускайте и слушайте любимую радиостанцию, где бы вы ни находились. И, кстати говоря, скачанные подкасты можно слушать даже когда нет интернета. А такое, как мы знаем, бывает. Radio Hub. Скачивайте.
1: Реклама. Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
2: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ. ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

Различные кинематографические шедевры ознаменованы, конечно же, лучшей музыкой. В частности, и песня из кинофильма «Большое космическое путешествие» звучит в эфире «Ретро-ФМ» 20.30.

0: 4 в столице.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
1: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте dom-mane.ru.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Homeberry все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
4: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов консультантов.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: вами на Retro FM в самое ближайшее время. Речь, конечно же, про уникальный супермикс и лучшую дискотечную музыку для ваших жарких, соответственно, танцев. Вечеринка Retro FM в нашем эфире с 21 часа до полуночи ежедневно. Не пропустите, друзья, только самые любимые и зажигательные композиции специально для вас. 20:48 на часах. Ну а прямо по курсу у нас еще замечательные композиции от Сандры и Юрия Антонова.
1: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
4: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Претенденты на присутствие на международной арене. Российская группа «Плазма» сегодня на вечеринке «Ретро-ФМ». И их англоязычное творчество мы с вами имеем возможность наблюдать и слушать. 21.19 в столице. Уникальный микс. Стартовал не так давно и продлится до полуночи. Всем пламенный привет.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

На вечеринке Retro FM суперхиты, динамичные аранжировки, энергичные. Композиция команды ABBA по версии группы Erotic в продолжении уникального микса специально для всех, кто настроен на танцы. 21.34. Точное столичное время.

завсегдаты вечеринки Retro-FM, дуэт Modern Talking. Правда, не только они талантливые музыканты, но еще и он, главный герой данного произведения, конечно же, братец Луи. Равно как и все те, кто сегодня собрался, чтобы послушать лучшую, любимую танцевальную музыку, которая собрана в уникальном, неповторимом миксе. 21.50. Время точное московское.

знаменитое музыкальное путешествие как по форме, так и по содержанию этого роскошного музыкального произведения. Группа Savage Garden, To the Moon and Back, до Луны и обратно. Ну и, разумеется, танцевальную версию мы с вами встречаем в уникальном миксе на вечеринке Retro FM. В этом плане, конечно же, все сходится, как и должно. 22:19 в Москве. Я Руслан Романов. Приветствую всех. Напоминаю, что до полуночи продолжаются танцы в нашем эфире.

Все кассеты канули в лету, тут сомнений нет, но очевидно также, что лучшее из того, что было на ваших записях, и даже намного больше, собрано все здесь, в фонотеке RetroFM, так что добро пожаловать в любое время дня и ночи, дабы насладиться драгоценными музыкальными произведениями и настоящими сокровищами. 22:33, время точное столичное, вечеринка RetroFM в разгаре, присоединяйтесь и танцуйте с нами.

0: такую технологию в жизнь. Нажал на кнопку, и мечта осуществилась. Но, может быть, имеется в виду музыкальная мечта. В этом плане все действительно так. Нажали на кнопку, настроились на Ретро-ФМ, и вуаля, все здесь у вас уже практически, можно сказать, в кармане. Получайте удовольствие, наслаждайтесь любимыми композициями хоть круглосуточно все 7 дней в неделю. 22:50 в Москве. Это вечеринка Ретро-ФМ. Я Руслан Романов. Всем пламенный привет.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Любимой музыки много не бывает.
3: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
1: Ретро-ФМ 70-е.
3: Ретро-ФМ 80-е.
1: Ретро-ФМ 90-е.
3: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
3: 12+.

Современная танцевальная музыка в классическом английском стиле, да, соответственно, с берегов Туманного Альбиона. Софи Элис Бекстер сегодня в уникальном миксе и ее знаменитый хит «Groove Jet» на вечеринке Retro FM. В столице российской тем временем 23:19. Я Руслан Романов, говорю всем здравствуйте. Вечеринка Retro FM продолжается до полуночи.

Вон от Джимми Собервилль встречается в уникальном миксе с композицией, перевод названия которой звучит как с тобою попрощаться. Это не означает, друзья, что я собрался откланяться, хотя не скрою, финал вечеринки Retro FM уже не за горами. Дотанцуем до полуночи обязательно и с огромным удовольствием. 23:33 точное московское время. Я Руслан Романов, еще раз пламенно вас приветствую. Уникальный микс в самом разгаре.

на Secret Service Night City, но, собственно, ночным, а главное, при этом не спящим городам. Мой музыкальный привет позади 98% уникального супермикса, а прямо по курсу кульминация вечеринки Retro-FM. Я Руслан Романов, на сегодня прощаюсь, желаю всем прекрасного настроения. В полночь встречайте Андрея Мареева на Retro-FM.

0: ну, конечно же, о жизни своей несуразной или «Эх, жизнь моя жестянка». Примерно вот так. Gibson Brothers на Retro FM, 0 часов и 20 минут. Всем-всем-всем, друзья, желаю доброй ночи и выражаю робкий оптимизм, то есть надежду на тему того, что уж с вашей-то стороны ситуация несколько более благополучно складывается. Правда же? Ну, давайте посмотрим, что в музыкальном плане нас ожидает в ближайшие минуты. Ансамбль «Здравствуй, песня», Ванесса Парадис, группа «Любэ». Меня зовут Андрей Мареев. Всем желаю доброй ночи. Здравствуйте.
1: Ретро FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

птица счастья, она, как известно, не знает ни заботы, ни труда, потому что счастье в ее представлении это просто полет. Да, действительно, друзья. Ансамбль «Здравствуй, песня» на Retro FM. Его версия, их, вернее, музыкантов, составляющих этот ансамбль, версия этой знаменитой песни, кто ее только не пел в свое время. 0.36 в столице. Всем доброй ночи. Дальше группа «Кинолики» и «Повери Аква».

вместе весело шагать, что вперед, что назад. И, конечно, припевать, как говорится, лучше хором. Если хором не получается, то всегда хорошая компания в виде песен, звучащих на Ретро FM, в вашей жизни есть, друзья. Группа «Кино» прямо сейчас, то есть почти без 10 час ночи. Расскажу, что в ближайшем обозримом услышим «Блю Систем» и группу «Смоки» на Ретро FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

одних слов, конечно же, не хватает для того, чтобы завершить картину. Картину вообще не обязательно. Холст. Как раз для холста слова-то, в общем-то, и не нужны. Нужны еще действия, поступки. FR9 на Retro FM в 1 час и 20 минут. Доброй ночи вам, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. Расскажу простыми, понятными словами, что в ближайшем обозримом нас ожидает в музыкальном плане. Услышим дуэт Альбана и Рамины Пауэр. Услышим песню из фильма «31 июня» и Майкла Джексона на Retro FM.

кажется, что на любом языке, ну, практически на любую мелодию положи фразу «ты и только ты», и это уже будет песня. Ну, тут, конечно, зависит многое от мастерства исполнителя, и композиционная удача тоже должна присутствовать. Альбана и Рамина Пауэр на Retro FM в 1:35. Совсем скоро услышим и Тайп, Патрисию Касс и группу «Мираж».

уж если звать, то на всю страну, а может быть даже и на весь мир. Технологии позволяют нынешние информационные. И тайп на Retro FM в 1:50. Скоро Gypsy Kings и Игорь Иванов. Доброй ночи вам, друзья.

0: тех, кто не понимает по-русски, повторяем уже на нерусском. Пора домой, друзья, потому что дома-то ждут наверняка, беспокоятся, где носит этого несчастного или несчастную. Бонни М на Ретро-ФМ в 2 часа и 20 минут. Пусть ваш путь домой будет благополучно завершен, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. Всем желаю доброй ночи. Скоро Яла, Пупо и Алексей Глызин на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

когда был маленьким и слушал эту песню ансамбля ELLA, всегда думал, а что мешает выкопать еще один или два или три колодца, чтобы их было не три, а больше. Ну, просто больше колодцев, больше воды. Я тогда еще не знал, как процесс этот происходит, от чего зависит. Думал, ну... Ленивые люди какие. 2 часа 35 минут. Столица дальше. Юрий Шатунов, Ричард Сандерсон и No Mercy на Retro FM. Не ленимся, слушаем.

Я, кстати, очень хорошо помню, как некоторые девушки, одноклассницы мои, да, году как-то в 88-м это было, сбегали с уроков просто потому, что в это время, во время уроков, по телевизору в какой-либо молодежной программе должны были транслировать эту песню группы «Ласковый май». Вот она, народная любовь. 2:50 в столице. Всем доброй ночи.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.